Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Теперь тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что

Радио DFM. В Москве 5 часов. Радио DFM.

0: Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: реклама.
1: И вот она, опасная ситуация.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложение. Продавец по ООО «Дода Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
0: А теперь тусовка.

0: Реклама.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 13 градусов, вечером плюс 11, ночью до плюс 6. Ветер северный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца августа.

автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.

0: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
0: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
6: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Вы – владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Оформите карту MagnitPay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту MagnitPay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит». Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
0: Тусовка.
14: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Чао, рагацци! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
3: Хочешь настоящие эмоции? Stint Karting. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
1: Возрастное ограничение 6+.
4: Маршрут построен в авангард. Внимание! Мы жмем на старт. Выгода. До 200 тысяч рублей по трейдинг. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавейл Сити. Автомобили в наличии. Доступна рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Хавейл Сити. Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 553321. Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляется Банк Альфа-Банк АО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Вот она, опасная атака.
4: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
2: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем. Иногда долго тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
10: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
2: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
14: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
15: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
16: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: А дальше тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 13 градусов, вечером плюс 11, ночью до плюс 6. Ветер северный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM. Тишина и уют. Новый жилой дом на пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
3: Чао, рагаци! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
4: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.
5: Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики диван.

0: улица Ленинградская, 14.
1: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 8 часов. Радио DFM.

0: на Radio FM. Feel it still.
1: Летний Party Time. С Тимуром Беловым на Radio FM.
0: Еще один летний день фон на нашем распоряжении. Я вас этим поздравляю от чистого сердца. Но давайте не будем забывать, что страна у нас все-таки огромная, поэтому жители некоторых городов уже реально находятся где-то там, в середине рабочего дня. А у кого-то только-только начинается утро. Кофе, круассан, запеканочка, яичница. Хотя можно выбрать что-то одно из всего перечисленного, потому что для одного человека такой вот весь набор будет, мне кажется, тяжеловат. Поэтому либо кофе, либо яичница, либо запеканочка. Хотя можете позволить себе с утра пораньше все что угодно. Все, что вашей душе хочется и вашему желудочку. С вами уже я, Тимур Белов. Доброго утра. Пока еще летнего настроения желаю всем без исключения. Обещаю вам в этом часе игру под названием «Пинг-понг». Поэтому, если вы хотите принять участие и получить подарки, уже сейчас можете оставить свою заявку. Как, собственно, это сделать? Все легко и просто. Кидайте фразу «Хочу играть» на наш номер в Максе 965-115-5-115. 965-115-5-115. Хочу играть. Поиграть успеем, ну и музыку послушаем. Shades of Blue, John Sam и также Bloodhound Gang, Bad Touch. Они впереди.
1: Summer Party Time. Летний Party Time. На Radio DFM. DFM. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
4: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
5: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на Flow Wow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Оперен 111-774-668-98-40. 18+. Flow Wow. Услуги от ООО Flow Wow. Москва. Оперен 770-026-3198. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Произвольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь «Т».
3: И в этом весь «Ты».
5: Подробнее на «Т-банк.ру», а у «Т-банк» плюс.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Доду пицца», пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Доду.ру» и приложение. Продавец по ООО «Доду Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что...

0: summer party time. Летний party time на радио DFM.
1: Совершенно верно. Летнее доброе утро продолжается на Радио ДФМ. Всем от меня, Тимур Дубова, огромный привет. Я вообще не удивлюсь, если кто-то из вас, как я, ленится делать зарядку, хотя бы пару упражнений там по утрам. А иногда ведь, согласитесь, бывает такое. Ты купил абонемент в зал, и ты найдешь 100 000 причин, чтобы этим самым абонементом не воспользоваться. Так вот, для ленивых ученые разрабатывают новый метод набрать мышечную массу. Как это сделать? В общем, эти старательные ученые создали технологию, которая позволяет наращивать мышцы. И самое главное, без каких-либо тренировок. Специальные мышечные клетки. Клетки вводят тебе под кожу. Эти самые клетки самоорганизуются, такие умные клеточки, и создают потом эффект физической нагрузки. У грызунов, на которых проводили тестирование, во время теста, собственно, стало больше мышц, выросла выносливость и улучшилась плотность костей, при этом без нагрузки на сердце и суставы. Поэтому есть вероятность, что в будущем можно будет наращивать мышцу без каких-либо усилий. Но лучше, я вот тут подумал, лучше все-таки пойти в зал, на красивых людей посмотреть, что ли, да и себя показать.
0: Реклама на На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца августа.
3: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.
4: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто, удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
5: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте Стройландия. Для дома и больше.
6: Маршрут построен в авангард. Высокие качества стандарт. Автосалон «Авангард» – лидер продаж «Хавейл» по Вологодской области. Иногда доверие можно измерить. Автосалон «Авангард» – официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 550321. По данным рейтинга дилеров «Хавейл Сити» за второй квартал 2026 года. ООО «Грейт Волл Моторрус».
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Впереди Бонати Брос и Дэнни, Every Single Day, также Медуза и Henry Chemical, Don't Wanna Go Home. Послушаем этих исполнителей обязательно, ну и, разумеется, поиграть успеем. Впереди игра под названием «Пинг-понг», поэтому, если вы желаете в ней принять участие, прямо сейчас принимаются заявки. Номер для ваших сообщений 965-115-5-115, именно на этот номер в Максе отправляйте фразу «Хочу играть». 965-115-5-115, «Хочу играть». Отправьте как можно быстрее, удачи!
1: Реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-30-08-04. 0+.
3: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОКей и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте Лента.ком.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с Лада. Лада представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте Лада Веста от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
10: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая, пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: «Пятерочка» доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
14: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
15: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
16: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
17: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
18: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
19: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
20: А дальше тусовка.
21: On DFM.
20: Потому что

0: Пинг-понг на ДФМ.
1: Все внимание вместе, переключаем на пинг-понг в Late Party Time. И сегодня в пинг-понге принимают участие у нас Олег, программист из Краснодара, и также Альбина, экономист из Санкт-Петербурга. Ребята, я с большим удовольствием вас приветствую, желаю вам доброго утра, привет. Здрасте.
2: Привет,
1: доброе утро.
2: Привет.
1: Доброе утро. Правила пинг-понга очень простые и понятные. До специального сигнала вы по очереди произносите слова на определенную тему, при этом важное условие. Каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего, и выиграет тот из вас, кто будет последним до этого самого специального сигнала. Он у нас звучит вот так, запомните. Запомнили?
2: Да, конечно.
3: Ну да.
1: Вот и прекрасно. День первого поцелуя отмечается сегодня, 27 августа. И я вот знаете, что подумал? Я подумал и решил, почему бы нам все, собственно, не взять тему свидания и все, что с этим связано. Ваши ассоциации. Итак, тема свидания. Олег, первое слово будет от тебя. Поехали. Начинаем.
3: Ресторан.
1: Конечно, да. Ресторан.
2: Нежность.
1: Нежность. Естественно.
3: Мне на мягкий знак или на ты все-таки?
1: Ну, если на мягкий знак что-нибудь придумаешь, то сразу станешь победителем. Конечно, на букву Т.
3: Алло.
1: Нежность. Буква Т.
3: А я... О, слышу.
1: Нежность.
3: Ну, в ресторане всегда есть тарелка.
1: Тарелка, да. Не, подождите, ну свидание, тарелка, конечно, может быть, да, относится. Тарелка, буква А.
3: Все, у меня...
1: Альбина, ну что, не придумала ничего на букву А?
3: Да,
2: не придумала, только не села.
1: Так, а какое словечко-то было?
3: Блин, ну нет.
1: Словечко какое было?
2: Абстракция.
1: Это получается такое абстрактное какое-то свидание у тебя, да, я так понимаю?
2: Так, Альбина абстракция.
1: Ну, в принципе, почему?
2: Бана.
3: Извините, у меня связь пропадает.
1: Мы тебя понимаем, Олег, поэтому я что тебе хочу сказать. Ты одержал победу, я тебя с этим поздравляю, Олег. Связь пропадает, но ты победитель.
3: Спасибо.
1: Альбину мы так и запишем. Альбина абстракция. Очень хорошо звучит.

0: швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре от производителя. Звоните 54 54 54.
1: Чао, рогатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто, удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

satisfaction.

0: Summer Party Time. Летний Party Time на Радио ДФМ.
1: И пока мы с вами пытались окончательно проснуться и взбодриться, я, Тимур Белов, тут смотрел, знаете, на праздничный календарь и понял, что сегодня много поводов, на самом деле, для праздника. Можно устроить его в любой момент и отметить с коллегами, может быть, в какой-то другой компании. Вот, пожалуйста, день первого поцелуя. Полагаясь на свою память, дорогие друзья, попытайтесь вспомнить свой первый поцелуй. Где это было? Когда? С кем? Помните? Нет? Я вообще уже ничего не помню. День российского кино отмечается сегодня. Всемирный день игра «Камень, ножницы, бумага», пожалуйста. Почему бы, собственно, не попробовать прямо сейчас «Камень, ножницы, бумага»? Раз, два, три. О, что у вас было? У меня были ножницы. Если у вас камень, то я проиграл. Если бумага, то я выиграл. Соответственно, Всемирный день озер, Международный день бокса и день, внимание, мемов. Поэтому те люди, которые вам регулярно отправляют мемы, поднимают вам настроение, можете их сегодня поздравить. Я уверен, они вам ответят взаимностью. Обмен мемов состоится обязательно буквально через парочку минут. Ну а пока Мадонна, Мартин Гаррикс и также Холли Молли, Shut a Friend. Они впереди. Всем доброго утра.
0: Let's party! Летний Party Time. Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
0: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Актуальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаю, идет распродажа на те самые...
9: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
16: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
17: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
18: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
19: А теперь тусовка.
20: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: Борезы не только бегать, но и брать, когда дают это Зиверт в летнем патчтайм. На Радио ФМ. Беги, бери.
1: Summer party time. Летний патчтайм на Радио ДФМ.
0: А знаете, дорогие друзья, мне иногда так нравится пересматривать комедии, где снимался Адам Сэндлер. Очень хорошо он играет, да и настроение после просмотра его фильмов поднимается моментально. Поэтому, Адам Сэндлер, тебе спасибо большое за то, что ты вот все это создавал когда-то. И мне тут еще недавно попалось интервью, где Адам, собственно, давал в компании Дженнифер Энистон, отвечал на вопросы журналистов. Это давно было, но слушайте, этот момент я готов пересматривать на самом деле вечно. Интервью в поддержку фильма «Притворись моей женой». Помните, да, они с Энистон там снимались? Так вот, журналист стоит, нет, хотя не стоит, он сидит с ней, перед ними на коленях и задает им вопросы. Они такие ему: ну что ты сидишь, давай вставай, ну как-то нам неудобно, задавай стоя нам вопросы. Вот что журналист им отвечает в ответ на эту просьбу. Но говорит, что он очень большой парень. Они говорят: нет, ну большой-большой, вставай. Мы в любом случае хотим тебя видеть, чтобы ты задавал вопросы как настоящий профессионал, как все остальные журналисты, а не сидел вот так вот на коленках перед нами. Этот парень встает. Между прочим, у него рост 190 сантиметров. И какой была реакция Адама Сэндлера? Давайте послушаем, пожалуйста. Я же говорю, я готов смотреть на это вечно. Не только слушать, обязательно посмотрите. Кстати, посмотрите, как это было в кадре. Можете прямо сейчас в канале Радио ДФМ в Максе. Заходите, подписывайтесь, там у нас много чего интересного.
2: Реклама на ДФМ. Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
3: Маршрут построен в авангард. Внимание! Мы жмем на старт. Выгода. До 200 тысяч рублей по трейдинг. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавейл Сити. Автомобили в наличии. Доступна рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Хавейл Сити. Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляется Банк Альфа-Банк АО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

С нами в той компании ATV 9PM Till I Come. В летний пастайм на Radio ZFM. И вполне возможно, у вас сейчас присутствует какое-то абсолютно другое музыкальное желание. Так давайте это дело исправим. Вполне возможно, ваша музыкальная заявка будет исполнена очень скоро. Я так

0: заявку, Тимур, зай, зай. Заявку мою прими, поставь любимый трек Вумом Рандом.
1: Да, действительно, я готов принимать ваши музыкальные заявки прямо сейчас в Макси, номер 965-115-5-115. Отправляйте, что вы хотите послушать именно сегодня, какой трек, какого исполнителя. 965-115-5-115. Напишите обязательно. Ну, можете представиться, чтобы я знал, от кого музыкальная заявка. Пишите.
2: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
3: И вот она, опасная ситуация.
4: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах Фит-сервис диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Оформите карту Магнит Пэй ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Пэй ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR.
5: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с соцкнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис соцкнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф, согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
12: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
13: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч. Рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Up the next. А дальше тусовка. On DFM.

0: Рандом.
1: Я понимаю, вам тоже интересно, чем музыкальное желание сегодня будет исполнено в рубрике под названием «Ом-ом рандом», да и мне тоже очень-очень интересно, но все-таки давайте вот дадим этому процессу запуститься, да, потом этот процесс остановится, и мы тогда все узнаем. Не будем торопить события, буквально несколько секунд, и все станет ясно. Вы, самое главное, успеете отправить свою музыкальную заявку 965-115-5-115, все принимается в Макси. Вопрос тот же самый. Какой трек вы сегодня хотите послушать? Какого исполнителя? Пишите. Но в этот момент обратим внимание на все сообщения, которые уже поступили. The Sound of Silence, Disturbed. Доброго утра, хорошее настроение абсолютно всем. Хотелось бы послушать Metafix, Big City Life. Такая музыкальная заявка. Scooter, Techno is back. Желание у Рамиса. Вот у Михаила, знаете, проверенный временем трек. Snap, Rhythm is a Dance. Oliver Heldens и Kreider тоже хотят послушать. Посмотрим, кому на этот раз повезет. Процесс остановлен. Музыкальное предложение от Елизаветы. Елизавета из Питера, она пишет следующее. Привет, Тимур. Мону хотим с коллегой послушать. Дороже золота. О-о-о. Давно, кстати, мы этот трек не слушали. А вы там случайно со своей коллегой не в ювелирном магазине работаете? Раз вас потянул на этот трек. Золото. Ага. Нашел, запускаю. Исполняем желание.

0: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
1: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное ограничение 6+.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
5: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: И мы на самом деле тоже долго ждали этой совместной работы, и наконец-то это случилось. Bob Sinclair, Kaiser, I Can Wait.
1: Летний Party Time с Тимуром Беловым на Радио DFM.
0: Ой, я признаю честно, еще мы в ожидании того момента, когда вернутся наши разбудильники. Саймон и Катя, ну, если вы меня сейчас слышите, я вам так на всякий случай напоминаю, что отдыхать осталось не так уж много, буквально несколько дней. И в понедельник уже все-таки на работу. На работу будет нас, устраивать веселье, ну и делиться, чем вы в состоянии будете поделиться после летнего отпуска. Я уверен, вам есть что рассказать. Поэтому ждем вас, отдыхайте, набирайте сил. В общем, вы поняли, дорогие друзья, ждем разбудильников 31 августа в понедельник в 7 утра по Москве. В 7:00, ни в коем случае не пропустите. Ну а пока я предлагаю создать правильный настрой с помощью музыки. Даже если погода не летняя в вашем городе, добавим давайте солнце с помощью Mojo Lady. Еще будет Diplo, Two Steppin впереди. Всем доброго утра, просыпайтесь. А если вы уже проснулись, хорошего вам рабочего дня.
1: Летний Party Time. Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ» не оферта.
11: С 27 августа в кино «Мистический хоррор. Кошмар на улице Coral Grove».
12: Пойдем в парк? Не боишься? А зря. Ты ведь в ловушке.
13: Помогите! Эти дети, они...
11: «Кошмар на улице Coral Grove». В кино с 27 августа. 18+.
1: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
14: On DFM.
1: DFM. Потому

0: Не только хорошо выращивает арбузы и помидоры у себя на грядках. Если не верите, поможет проверить у него в социальных сетях. Ну и треки отлично записывает. Калвин Харрис вместе с ним Сэм Смит. Дизай. Их совместно работаем прямо сейчас здесь на радио DFM. Summer Party
1: Time. Летний Party Time на радио DFM.
0: Не могу не согласиться, кто-то проявляется в музыке или на грядках, а вот другим все-таки людям подавай более открытое пространство, где и воды будет побольше. Вот, пожалуйста, парень по имени Лукас Йоман, так именно его зовут, доплыл из Финляндии до Ибицы без единой капли топлива. Представляете себе, как это ему удалось, спросите вы, как это у него получилось, а я вам расскажу. Находчивый Лукас, значит, построил 11-метровую яхту, установил там солнечные панели, все-таки надеялся именно на них, думает, ой, они должны все-таки не подвести меня, и, пожалуйста, отправился в путь-дорогу. В итоге это человек преодолел около 6000 километров и не заправил свое судно ни разу. Представляете, все дело в солнечных панелях. Правильно, правильно, да. Именно они были установлены на крыше, и они питали электромотор и бытовые приборы в борту, которые находились. А теперь этот парень, ну, успешно доплыл и планирует создать еще более крупное такое вот солнечное судно и продолжить, собственно, путешествовать по другим маршрутам. Я, знаете, посмотрел на это судно и как он передвигается там по этим водам. Смотришь так, думаешь, ничего себе. Если бы у Одиссея была такая же лодка с солнечными батареями в свое время, то до своей Пенелопы этот бы человек добрался гораздо быстрее, это точно.
2: Реклама на
3: DFM. Время обновлений. Прощаемся с летом и встречаем осенний сезон с выгодой. Только с 28 по 30 августа скидка в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
4: По стройландия.ру 46-960. Город Оренбург. АСН автотеки 28А. ОГРН 112-565-804-39-61.
1: Телефон рекламной службы радио DFM. Вологде. 70-72-82. DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: продолжение летнего Party Time здесь на Radio FM Everything But The Girl и работа под названием Missing. Она, мне кажется, пора уже поиграть, получить подарки. Как вы на это смотрите, предложение? Хорошо смотрите? Да, точно? Уверены? Тогда прямо сейчас звоните +7 495 956 1012, набирайте этот номер. Впереди у нас квиз, соответственно, подарки тоже будут. 8 495 956 1012. Запомнили? Тогда звоните, будьте первым. И пусть вам сегодня обязательно повезет. Удачи!
1: Лучших треков недели.

0: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44.
5: Лето не закончилось. Успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс. Включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
12: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
11: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
13: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
14: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
15: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
16: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
17: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
0: А дальше тусовка.
19: On DFM.
0: Потому что

0: Сегодня почитаем здесь на Radio DFM, мы переключаем внимание на квиз. Квиз — та самая игра, где каждый участник стремится стать лучшим, и сегодня это человек Артемий, который увлекается жизнью. Так он представился, из Череповца молодой человек. Представляю вам его с большим удовольствием. Артемий, привет, доброго дня, желаю тебе, здравствуй.
1: Да, всем привет.
0: Ну, какие интересные увлечения ты сегодня для себя обнаружил, скажи мне, пожалуйста.
1: Большие проблемы у нас получаются с банками для заготовок теперь. Так вот, занимаюсь этим.
0: Понятно, охотишься, короче, на них.
1: Да-да.
0: А все женщины и бабули тебя опережают в магазинах.
1: Не, я для мамы стараюсь, поэтому я думаю, что я их...
0: Ну что ж, я надеюсь, сегодня ты найдешь огромное количество банок для заготовок, и у вас все там получится. Квиз у нас начинается. На всякий случай тебе напоминаю, сегодня у нас 27 августа, четверг, у нас есть ровно одна минута. Начинается прямо сейчас для тебя. Итак, внимание, Артемий, первый вопрос. День первого поцелуя праздную сегодня. Как называется наука, которая изучает психологию, физиологию поцелуя? Кисология или филимтология?
1: Второй вариант.
0: Это правильный ответ. Правда, что самый длинный поцелуй длился 58 часов и 35 минут?
1: Да.
0: Да, это правда. Рекорд установила пара из Таиланда. День российского кино. Послушай небольшой фрагмент и скажи, как называется фильм, где была сцена с такими словами. Внимание, сюда.
2: Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах?
1: Это «Брат 2».
0: Это правильный ответ. В какую страну главный герой этого фильма, Данила, отправляется для восстановления справедливости?
1: В Америку.
0: В Америку, США, Чикаго. Правильно, да. Всемирный день озер отмечается 27 августа. Какое озеро считается самым соленым в мире?
1: Может быть...
0: Ну, его называют еще морем. Еще называют морем иногда.
1: Морем Каспийское?
0: Нет, Мертвое озеро, да. 115 лет назад был основан футбольный клуб ЦСКА. Назови два цвета, которые являются основными для этого футбольного клуба.
1: Красно-синий.
0: Молодец. День рождения отмечает Джимми Поп. Солистом какой американской группы он является? Black Eyed Peas или Wu-Tang Gang?
1: Джимми Поп, Bush Bot, первый Black Eyed Peas.
0: Black Eyed Peas. И это неправильный ответ, потому что это была команда Bloodhound Gang. Подводим итоги, минута завершилась. А вот как ты, я не могу понять, по поводу науки, которая изучает физиологию и психологию этого самого первого поцелуя, ну вообще поцелуя. Почему тебе кисология вариант не понравился? А ты ответил прям правильно, да, филимтология, действительно. Ты знал это?
1: Да нет, кисология как-то слишком приторно, сладко.
0: А, ну понятно. А мы не любим приторные поцелуи. Мы такие. Да. Так, почитаем количество правильных ответов. Артемий, филимтология принимается. Таиланд, 58 часов, парочка целовалась действительно. И плюс еще к этому 35 минут. Брат 2 засчитано. США, Чикаго. Мертвое озеро, красный, синий. Это уже пятый ответ. И, разумеется, был Хангай тут мимо. Из 7 возможных правильных ответов у тебя вышло 5. Пятерочка. Ну, получается, ты на равных с Артуром, который принимал участие вчера, из Барнаула, молодой человек. Кто вас завтра опередит? Вот найдется такой человек или нет? Завтра мы, собственно, узнаем. Я позвоню либо тебе, либо Артуру, и будем подводить итоги квиза этой недели. Ну, а сейчас приятное самое. Подарочки. Я тебя не отпускаю просто так. Ты получаешь у нас фирменный мерч от Radio DFM. Поздравляю.
1: Круто, спасибо.
0: Ну, чтобы было действительно круто, я предлагаю сейчас все-таки крикнуть не слово «Банки!» Для засолок! Крикнуть слово.
1: Где мои банки?
0: Я уверен, мама у тебя, конечно, поддержала в этом вопросе, но все-таки слово «квиз» у нас тут традиционно кричат на счет три как можно позитивней. Раз, два, три, давай!
1: Квиз!

когда у нее такие ресницы, время действительно замедляется. Смотришь, как она хлопает. И, ох, любуешься этим процессом. Это градусы о насущном, как говорится, да, жизненном на ресницах. Здесь, на Радио ДФМ, летим Party Time. Я, Тимур Белов, прощаюсь до завтра. Вернусь в 8 утра по Москве. Всем счастливо, всем пока и хорошего продолжения дня.

Радио DFM. DFM. В Москве 11 часов. Радио DFM.

Всем привет, студия «Любитель не работать из дома» Борис Всемогущий. И, кстати, пока вы слушали последнюю песню, я сделал подвиг, я помыл окно. Одно окно наполовину, вернее, форточку, что может быть еще меньше, чем форточка. И теперь я понял, почему наши бабушки были такими мудрыми, умными. Они просто знали, что чистых окон в природе не бывает, а бывает только уставшая спина и разводы, которые видны только под углом. Вот все видят разводы под углом. И теперь я все, я делаю ноги, точнее руки, лучше проведу это время с вами, с хорошей музыкой. Скоро будем дарить фирменные подарки от Radio DFM, поэтому слушаем и никуда не уходим, и моем окна.

0: Друзья, врачи советуют меньше нервничать, больше гулять и не смотреть на цены в магазинах. Мы далеко не врачи, мы радио, радио DFM, поэтому мы советуем просто сделать погромче и начать звонить 03, а шучу, не надо туда звонить, плюс 7495-956-101.2. Время игр и фирменных подарков от радио DFM начинается прямо сейчас. Пускай мне позвонит самый ловкий, самый умный или умная, лучше красивая. Все красивые, самые умные. Мне мама постоянно так в детстве говорила, поэтому я стал умным и некрасивым. Плюс 7495-956-101.2. Я жду тебя.
1: Реклама на DFM. Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Александра из Москвы дозвонилась до нас. Привет, дорогая, как жизнь молодая?
1: Привет, Русское радио, и всем участникам и неучастникам.
0: Это не Русское радио, это радио DFM. Спасибо огромное, нам вдвойне приятнее. Ничего, бывает. Хорошо, что не сказала, что это армянское радио. Так, ладно, Александра, спасибо. Слушай, расскажи нам, знаешь что, какое радио тебе нравится? Шучу. Какие мужчины тебе нравятся, Саша?
1: Ой, мне нравится вообще мужчина, в принципе. Это уже хорошо.
0: Что он мужчина? Ну что, какой признак, что он мужчина?
1: Умение нести ответственность за свои слова и действия.
0: Угу. Работать языком, получается, правильно?
1: Ну, это было бы неплохо.
0: Да, хорошо, я тоже так считаю. Ну что, готовы поиграть?
1: Да, конечно.
0: Смотри, правила очень простые. За 30 секунд я задам тебе 6 вопросов. Отвечаешь правильно — ты победила. Неправильно — забираю твое сердце. Ты готова?
1: Самое главное — ответить.
0: Погнали, 30 секунд. Правда, что длина всех кровеносных сосудов человека 96 тысяч километров?
1: Правда.
0: Правда, что мужское сердце бьется медленнее, чем женское?
1: Неправда.
0: Правда, что Александр из Москвы ворует раз в 100 лет?
1: Да.
0: Что такое? Правда, ладно. Правда, что у блондинов больше волос, чем у остальных?
1: Неправда.
0: Правда, что Борис Всемогущий спит в пижаме Человека-паука?
1: Правда.
0: Правда, что виноград взрывается в микроволновке?
1: Правда.
0: Да, Александра, да, да. Теперь давай разбираться с тобой. Что самое интересное? Давай сначала. Правда, что длина всех кровеносных сосудов 96 тысяч километров. Как ты ответила?
1: Правда.
0: Это правда. Откуда ты знаешь?
1: У меня ребенок в медицинском учится, поэтому периодически штудирую всю эту литературу.
0: Хорошо, теперь я тоже буду это знать. Так, правда, что мужское сердце бьется медленнее, чем женское? Ты сказала неправда.
1: Какая разница, чье сердце, мужское и женское? Самое главное, что оно бьется.
0: Конечно, да, но на самом деле мужское сердце бьется медленнее. А знаешь почему?
1: Почему?
0: Потому что женское сердце, оно меньше, ему приходится гораздо больше двигаться, сжиматься и качать кровь. Представляешь, поэтому. Правда, что... Алика, вот самое интересное. Правда, что Александр из Москвы ворует раз в 100 лет? Ты там что-то крикнула непонятное. Да? Не хотела отвечать. А что ты сказала?
1: Я сказала, конечно же, да.
0: А что последнее ты воровала, честно?
1: Жвачку из магнита.
0: Жвачку из магнита. Его так зовут. Это Юрий, твой сосед. Ладно, правда, что у блондинов больше волос, чем у остальных? Что ты сказала?
1: Я сказала неправда.
0: Это правда, потому что у блондинов волосы тонкие и их много. Ну, я, кстати, не сказал, на каком месте у блондинов больше растут волосы. Правда, что Борис Всемогущий спит в пижаме Человека-паука?
1: Да, правда.
0: Неправда, я сплю в костюме хот-дога. Вот, и правда, что вина... Это очень удобно, кетчупом себя поливаю и сплю. Да, правда, что виноград взрывается в микроволновке.
1: Да, правда.
0: Это тоже правда, не повторяйте. Ну что, я тебя поздравляю, дарю тебе наш фирменный парик блондина и фирменный мерч. Кому передаем привет, дорогая?
1: Я передаю всем моим любимым жителям города Москвы. И хочу сказать, чтобы у вас было хорошее настроение, несмотря на такую хмурую погоду.
0: И да, я добавлю, что это радио DFM.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 13 градусов, вечером плюс 11, ночью до плюс 6. Ветер северный до 4 метров в секунду.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Огурчик мне, мороженку вам, в студии Борис Всемогущий. Кстати, вот в Японии изобрели такое мороженое, которое не тает. Ученые утверждают, что теперь можно его есть часами, не бояться испачкать руки. А в чем тогда смысл мороженого? Я думаю, что вся романтика в том, что ты пытаешься его съесть быстрее, чем оно превратится в лужу у тебя на кроссовках. Такой любимый вид спорта. Люди годами тренировали скорость, а теперь можно просто сидеть и спокойно его есть, никуда не торопиться. А как же старые добрые потеки на руках и пятна на футболках? Это была наша культура. Культура на века, как, скажем, фильм «Курьер». А с другой стороны, если посмотреть по другим ракурсам, теперь мое сиденье в машине. Какой машине? Откуда в аптеке гвозди? В метро? Сиденье в метро будет в безопасности, чистенькие. И наши призы тоже лежат в безопасном месте, пока вы их не заберете. Совсем скоро розыгрыш фирменного мерча от Radio DFM, так что оставайтесь с нами. Оставайтесь навсегда.
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг».
4: Реклама 18+.
1: Реклама.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
13: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
14: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
13: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
15: Мой сын никуда не поедет от меня.
13: На телеканале Ю.
16: Для зрителей старше 16 лет.
1: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
17: On DFM.
1: DFM.
17: Потом.

Знаете, в чем разница между хорошим вечером и идеальным? В хорошем есть ужин, в идеальном есть ужин и играет правильная музыка. Ужин вы можете приготовить сами, а музыку я беру на себя. А еще подарки. Вот какой же вечер без подарков? Подарки тоже на мне. А чтобы их забрать, нужно просто прямо сейчас взять и позвонить на радио DFM. Плюс 7-495-956-101.2. Как красиво звучит. Звоним, играем и забираем. Плюс 7-495-956-101.2. Дерзайте.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodapizza.ru и приложение. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, год СССР.
5: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
6: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
9: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatnefts.ru.
10: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
11: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
12: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
13: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
14: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
15: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ Мерфер».
16: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
18: Категория 16+.
19: Up the next.
20: А дальше тусовка.
19: On DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: У нас Павел на проводе из города Кандалакша, Мурманская область. Как настроение, дорогой? Паш, ты тут? Привет-привет, Паш. Паш куда-то делся. Не знаю, где он, не знаю, что с ним делать. Алло, Павел, ты... Привет, дружище, как ты, дорогой?
1: Лучше всех.
0: Отлично, моя любимая фраза. Расскажи мне, друг, как ты провел лето?
1: О, лето было очень интересным. Был дважды в отпуске.
0: Где был?
1: Ездил на большой фестиваль в Нижний Новгород, на ВКФС.
0: Ага.
1: На прошлой неделе приехал опять из Санкт-Петербурга, нашего города-героя.
0: Классно. На море не был?
1: Нет, на море в этом году не ездил.
0: Ну и страшно. Зачем оно? Правильно, лучше Питер, лучше Нижний. Зачем нам море? Да ну его, правильно?
1: Да. Я полностью с тобой согласен.
0: Абсолютно. Когда нет денег, я всегда так говорю. Готов поиграть? Призы хочешь?
1: Конечно.
0: Правила очень простые, Паш. Смотри, давай представим, что ты в Кандалакше вечером заходишь в хозяйственный магазин и там увидел ее, любовь всей твоей жизни, Памелу Андерсон. Кстати, моя любовь тоже. Теперь тебе нужно уехать с ней вместе. К тебе домой поедете или к ней? Или ко мне?
1: Смотри. Конечно же, ко мне.
0: Вот, здорово, хорошо. За 30 секунд назови мне 5 вариаций знакомства с ней, и каждая твоя фраза должна содержать товар из хозмага. Понятно?
1: Я постараюсь.
0: Давай, 3, 2, 1, погнали.
1: Так, мы сейчас возьмем обои и поедем ко мне.
0: Пойдет.
1: Будем делать ремонт, а потом укладывать плитку.
0: Ага.
1: А после завершения этих всех работ поедем ко мне на дачу и будем там доделывать мою баню.
0: Ага, еще 2.
1: Ну а после бани мы пойдем купаться в отличный бассейн, который я собственноручно его построил.
0: И последнее, Паш, давай, добей ее.
1: Ну и конечно, как же после баньки не покачаться на гамаке в лесочке, где тоже собственноручно сделано.
0: Да, Паш, да, Памела твоя. Ты с ней просто уже поехал на гамаке, весь, вся Кандалакша свернула голову. Друзья, видите, важно не где, а как. Тебе понравилось? Как ты доволен? Как ты сам забрал Памелу и уехал к себе домой на гамак?
1: Конечно, я всегда рад своей работой и всегда хочу радовать своих заказчиков выполнением своей работы, потому что я ее всегда делаю как для себя.
0: Паш,
1: а
0: ты,
1: не за деньги.
0: Паш, ты просто невероятно крутой. Я тебя поздравляю, дарю тебе статуэтку, шучу, фирменный мерч от Радио ДФМ. Кому будем передавать приветы?
1: Большой-большой привет всей Кандалакши, кто, может быть, сейчас слушал. Городу Полярные Зори большой привет. Ну, и, конечно же, городу Москве и Санкт-Петербургу тоже большой привет.
0: Спасибо тебе, дорогой. Памела Андерсон тоже передаю тебе огромный пламенный привет. Ну, а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не люблю сухари, и вы не любите.
2: Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов, ночью до плюс 7. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 16 без осадков.
2: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на ДФМ. Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
5: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8503. 8-1-8-1-8-9-5-3-503-8-1-8-1.
6: Время обновлений. Прощаемся с летом и встречаем осенний сезон с выгодой. Только с 28 по 30 августа скидка в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
7: Хочешь настоящие эмоции? Stint Karting. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
8: Возрастное ограничение 6+.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Маршрут построен в авангард. Внимание, мы жмем на старт. Выгода до 200 тысяч рублей по трейдинг, до 300 тысяч для льготных категорий граждан, до 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавейл Сити. Автомобили в наличии, доступна рассрочка. Автосалон «Авангард», официальный дилер Хавейл Сити, Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляется Банк Альфа-Банк АО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
2: Радиоканал ДФМ «Вологда» для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 13 часов. Радио DFM.

0: Дэра и Софи Лиз Бэкстер «Can't Fight This Feeling» только что на радио DFM. Ну а в Пекине, дорогие друзья, завершились вторые всемирные игры роботов-гуманоидов. В турнире приняли участие 2056 человекоподобных машин из 16 стран, которые состязались в футболе, прыжках и большом теннисе, а также в боевых искусствах с приемами кикбоксинга и ушу. Но ключевым событием соревнований оказался новый рекорд в 100-метровом спринте. Один из роботов пробежал эту дистанцию за феноменальное время – 8,86 секунды, тем самым побив историческое достижение Усейна Болта.
1: Наконец-то дождались.
0: Было бы гораздо интереснее, если бы это сделал человек.
2: Да.
0: Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. И совсем скоро обязательно разыграем наш фирменный приз, где вам предстоит ни много ни мало перехитрить мини-багрушки Fake News. Не пропустите только чуть позже специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. А пока...
3: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Георгий Чевчан. Лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
7: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
8: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
9: С 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Coral Grove».
10: Пойдем в парк? Не боишься?
11: А зря. Ты ведь в ловушке.
12: Помогите! Эти дети, они...
9: «Кошмар на улице Coral Grove». В кино с 27 августа. 18+.
13: Welcome back and right now.
14: А теперь тусовка.
13: On DFM.
14: DFM.
13: Потому

0: чуть позже обязательно расскажу вам о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока самое время, как вы понимаете, поговорить с Русланом. Руслан, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Охотится Руслан за нашим фирменным призом от радио DFM. Не вопрос, он ваш в случае победы. Fake News, игрушечка у нас называется. Для меня, точнее для вас, от меня уже готовы три новостных заголовка, которые прямо сейчас я друг за другом вам озвучу. И вам тоже, дорогие друзья, давайте там не скучайте, пока мы тут с Русланом развлекаемся. Ну а вы, Руслан, как правильно понимаете, вам необходимо определить правдивость хотя бы двух новостных заголовков из трех, и если все хорошо, приз ваш. Если нет, с вас фирменные приветы. Итак, в Индии, Руслан, родился теленок с двумя головами и восьмью ногами. Правдивый заголовок, по-вашему, или нет?
1: Правда.
0: В России запустили курсы по выживанию в СИЗО?
1: Правда.
0: Зрителям, купившим билеты на петербургские концерты Канье Уэста, сообщили о замене исполнителя на Джастина Тимберлейка.
1: Неправда.
0: Ну, тогда с победой. Тогда с победой, уважаемый Руслан. Распусти меня по всем фронтам, и везде оказались правы. Супер! Это однозначно точная победа, мы вас с этим поздравляем. Вы получаете наш фирменный приз от радио DFM и возможность передать ваши не менее фирменные приветы. Пожалуйста.
1: Спасибо, DFM. Передаю привет всему Крыму и слушателям DFM, своей супруге и детям.

0: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама ООО «БТ Мяфета».
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» по товару наличия. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Дода Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44. Горсовка.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
7: Вы – владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
14: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
15: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
16: Ой, это у меня в глазах двоится.
17: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
18: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
19: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
20: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
21: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Оберн 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. Оберн 120-770-026-31-98. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
22: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
23: Категория 16+.
24: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
25: А дальше тусовка.
26: On DFM.
25: Потому что Радио ДФМ.

0: Предлагаю таки всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1940 году в Нью-Йорке продемонстрировали первую систему цветного телевидения, пригодную для практического применения. В 1955-м свет увидел первый экземпляр книги рекордов Гиннесса, а в 1966-м английский путешественник Фрэнсис Чичестер в одиночку отправился в кругосветное плавание на яхте, которое позже назвали «Вояжем века». Стартовал он из Плимутского порта, доплыл до Сиднея, устроил там празднование своего 65-летия длиной в полтора месяца, а потом двинулся дальше, причалив к начальной точке в конце мая 1967 года, проведя в пути в общей сложности 9 месяцев и 1 день.
1: Вообще!
2: Красава!
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов, ночью до плюс 7. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 16 без осадков.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM.
6: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
7: Акция действует до конца августа.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Маршрут построен с «Авангард». Я, признаться, очень рад. На море, дачу, за грибами, на рыбалку, по городу, с семьей. С обновленным модельным рядом «Хавейл Сити» твой выбор не ограничивает практически ничто. Выбери свой новый «Хавейл» для своего образа жизни. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
6: Студия красоты «Девичник» – ваш оазис стильных перевоплощений. Окрашивание любой сложности для вашего идеального образа. Будь яркой, будь собой. Запишись сегодня и наслаждайся результатом. «Девичник», улица Ленинградская, 14.
7: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвор».
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70 72 82. ДФМ.
9: Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.

0: это сразу же характеризует человека, или в данном случае приют для животных в Алтайском крае, где придумали, как успешнее пристраивать одиноких хвостатых и выпустили приложение под названием «Кота Тиндер». Теперь кошечек и котиков, а также их будущих хозяев сводят по психотипам: холерик, флегматик, сангвиник или меланхолик, учитывая при этом поведение питомца, а заодно и отношение к людям и другим животным. Котикам сразу же, знаете ли, стало хорошо и спокойно на душе. Примерно так же, кстати, кто-то из вас будет мурчать, когда одержит победу в игре «Что было дальше?». Ведь на кону фирменный приз от радио DFM. Не пропустите только чуть позже мой специальный сигнал. Первыми дозвонитесь к нам в студию, отгадайте концовочку новости, и он ваш.
1: Может быть. А может и нет.
0: Время покажет. Всем бодрого доброго. У микрофона Артем Скоробогатый, и я не перестаю желать вам легкого рабочего дня в нашей компании.
2: Реклама.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
8: Категория 16+.
9: Welcome back and right now.
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что...

Ну что, дорогие друзья, совсем скоро кому-то из вас обломится наш фирменный приз. Дозванивайтесь в студию прямо сейчас. +7 495 956 101 2. Поиграем.

0: Что вам должен сказать, дорогие друзья? У нас наметилась приятная тенденция. Отныне у нас принимают участие в наших игрушках и мамы, и их детки. Рина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Позвонил ребенок, так и говорит: здрасте, а вот поиграть, а классно бы. Я говорю: конечно, только от 18. А маме можно? Я говорю: маме, конечно, можно. Рина, как зовут дочурку?
1: Карина.
0: Рина и Карина, ты посмотри, да, какая команда образовалась. Желаю вам удачи, мама, чтобы вы выиграли фирменный приз для дочурки Карины. Что было дальше? У меня для вас есть самая нереальная реальная новость. Кстати, вы можете играть совместно, советовавшись друг с другом. Сейчас я эту самую нереальную реальную новость озвучу. Точнее, ее начало, а еще точнее, три варианта развития событий. Выбирайте правильный, дарим приз с вашей дочурки. Если нет, ну, тоже послушаем ваши фирменные приветы. Итак, Рина, в Китае девушка попала в больницу. Ну, такое бывает. Так как ее начальник, подлец, заставил ее делать многоточие. Вопрос, что было дальше? 100 подтягиваний, 200 приседаний или 300 отжиманий? А теперь выбирайте, девочки.
1: Мне кажется, что 300 отжиманий. Давайте выберем 300 отжиманий.
0: 300 отжиманий? Это окончательное и бесповоротное решение?
1: Да.
0: Точно?
1: Да.
0: В Китае работодатель решил наказать подчиненную за невыполнение плана и заставил ее сделать 200 приседаний. После чего девушка отправилась в больницу.
2: Да вы, блин, даете.
0: Да вообще страшные вещи там происходят. Не в этот раз, мама с дочей. Не в этот раз, но этот шанс подвернется вам завтра или, например, послезавтра. Так что, что называется, не упустите момент. А пока передавайте привет.
1: Мы передаем привет своему мужу, который трудится, работает для нас, мужу Айдару.
0: Чтобы вы, как говорится, вот так вот весело и здорово проводили время в эфире радио DFM, ничего не делая.

0: TSM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Третью строчку в прошлый раз открыли Don't Wanna Go Home, Медузы, Henry Camomile.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Лидером прошлой недели не получилось стать у трека Shades of Blue, John Summit, Devolt и Julia Church.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот золото прошлой недели забрали Marshmello и Portugal The Man. Снова на первой строчке трек Phoenix.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
11: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Корона.
13: Получилось. Вы вылечили рак?
0: ОККО представляет.
14: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
15: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
16: Это открытие изменит все.
0: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
17: Алло, привет! Я такое узнала!
18: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
19: Для зрителей старше 16 лет.
20: С 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Coral Grove».
21: Пойдем в парк. Не боишься?
22: А зря.
21: Ты ведь в ловушке.
23: Помогите, эти дети, они...
20: «Кошмар на улице Coral Grove». В кино с 27 августа. 18+.
24: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop.
2: Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Up the next.
12: А дальше тусовка.
3: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка, дорогие друзья, коротенько попробую вам рассказать. Что же сегодня такого можно отметить? А отметить сегодня можно. День любителей бананов или же день секретиков. И не сказать никому ни слова. Ну, чтобы ненароком не выдать какую-нибудь свою тайну. Даже если из вас ее будут тянуть.
1: Что случилось-то?
2: Пока это тайна.
1: Какая тайна?
2: Со временем ты все узнаешь.
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов, ночью до плюс 7. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 16 без осадков.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM. Тишина и уют. Новый жилой дом на пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
6: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
7: Встречайте обновление в Стройландии. Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте Стройландия. Для дома и больше.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
11: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
3: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News. На DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 80 тысяч наказов от вологжан поступило в народную программу. На площади порядка 1600 гектаров выполнили покос в Вологде. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 80 тысяч наказов от вологжан поступило в народную программу. Жители Вологды продолжают передавать свои инициативы по развитию города. Первая народная программа была рассчитана на 5-летний период преобразований. По ней в областной столице собрали более 500 инициатив. Куратор народной программы по Востоку области Сергей Селянин подчеркнул, что новая народная программа будет следовать этому же принципу и ориентироваться на мнение вологжан. В течение нескольких недель встречи с жителями по поводу предложений в программу пройдут во всех районах Вологды. На площади порядка 1600 гектаров выполнили покос в Вологде. Результатами покосов травы с начала сезона поделился глава Вологды Сергей Жестянников. За минувшие сутки работы выполнены на площади порядка 14 гектаров. Силами Зеленстроя выполняется покос на улично-дорожной сети. Силами МАУК-парки Вологды территории в парках и скверах. Также по договору с подрядчиками в городе проводят обработку городских территорий от клещей. Отдельное внимание уделяют борьбе с борщевиком. Комплекс мероприятий включает механическую и химическую обработку на общей площади более 140 гектаров. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 15 часов. Радио DFM.

0: хуже того, не сошли с ума от бесконечной погони за тратами на новые гаджеты, то эта новость определенно для вас. Apple объявила дату своей очередной презентации и возможности достать денежки из ваших карманов. Она состоится 9 сентября, и, как ожидается, на ней компания представит новые часики и новые айфоны, включая складной. Я вас категорически приветствую. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый и возможность выиграть фирменный приз от Radio DFM, которая подвернется для вас в игре «Слово дня». Если вы знаете, как правильно произносятся все слова на свете, ну или думаете, что точно знаете, то тогда эта задачка определенно вам по плечу. Вскоре не пропустите от меня специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. А сейчас же хочется напомнить про
1: обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
1: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
10: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
11: Категория 16+.
12: Welcome back, and right now.
13: А теперь тусовка.
12: On DFM.
13: DFM.

Демонстрируйте свои знания по русскому языку и выигрывайте наш фирменный приз. Требую звонок в студию прямо сейчас. Плюс 7 495 956 101 2. Бенаси Бразерс, make me feel.

0: хочешь, выбирай. В данном случае, где правильно поставить ударение в слове. Николай, здравствуйте.
1: Здрасте.
0: Ну что, вспомните, что было по русскому языку? Или нет?
1: Ну, попробуем, конечно.
0: А что было? 3, 4, 5, может быть, 8, 10?
1: Ну, оценки разные были. И тройки, и четверки, и двойки получал.
0: Жизненно, как и у всех. Это хорошо. Давайте протестим, насколько сейчас просили у вас знания по русскому языку. А может быть и нет. Слово дня. С меня прямо сейчас новостной заголовок, внутри которого для вас предательский или нет. Сейчас мы это узнаем. Скрывается слово, где вам, Николай, нужно правильно поставить ударение. И все хорошо, дарим наш фирменный приз. А если ничего не получается, то, сами понимаете, мы вправе затребовать от вас передать ваши фирменные приветы. Николай, эксперты посоветовали использовать для жарки оливковое масло первого отжима или отжима. А вот теперь выбирайте.
1: Первое.
0: Проговорите, пожалуйста. Отжима или отжима?
1: Отжима.
0: Николай! И хоть в разговорной речи одинаково часто встречаются оба варианта произношения данного слова, поэтому вы там сильно не расстраивайтесь. Правильным и к тому же закрепленным во всех словарях является только один с ударением на букву «и». Поэтому верно говорить... Как, Николай?
1: Отжима.
0: О, теперь на всю жизнь оставшуюся запомните, но сегодня без приза. А вот в следующий раз все получится. Я развожу руками, а вы тогда передаете свои фирменные приветы. Пожалуйста, Николай.
1: Ну, большое спасибо вам за возможность поучаствовать. Хорошего дня, настроения вам. И передаю привет любимой супруге. Наташа, я тебя очень люблю.
2: Реклама на
3: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70 72 82.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама ООО «Не оферта».
7: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
8: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания выпуска и выпуска доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
14: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
15: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
14: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
16: Мой сын никуда не поедет от меня.
14: На телеканале «Ю».
17: Для зрителей старше 16 лет.
18: С 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Coral Grove».
19: Пойдем в парк? Не боишься?
20: А зря. Ты ведь в ловушке.
21: Помогите! Эти дети, они...
18: «Кошмар на улице Coral Grove». В кино с 27 августа. 18+.
22: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: А дальше тусовка.
23: On DFM.
0: Потому что...

to sing a

0: дорогие друзья.
1: А напоследок я скажу.
0: Да, о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, в Испании прошла ежегодная битва помидорами, в которой приняли участие 22 тысячи человек. Wildberries запустил свой мессенджер ВБ-чат, а новым наставником в телешоу «Голос дети» стал Ваня Дмитриенко.
2: Молодец, сыночек.
0: На этом все у меня на сегодня. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
3: До скорого. Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов, ночью до плюс 7. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 16 без осадков.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на DFM.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
3: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде. 70-72-82.

А с концертом Канье Уэста происходит что-то странное. То его объявляют, то отменяют, то переносят, то снова запрещают. С этим надо быть осторожнее. Надеюсь, вы просто за новостями следите. Но также поступил еще и глава города Городец, друзья. Он пригласил Канье Уэста выступить у них вместо Питера, раз там не получается. Если что, население Городца 28 тысяч человек, примерно в 3 раза меньше, чем вместительность арены, про которую шла речь. Но ничего страшного, я думаю, и там ценители найдутся. Ну а здесь есть ценители хорошей музыки и мерча, потому что мы скоро будем его разыгрывать, друзья. Надеюсь, вы будете участвовать. Всем привет, меня зовут Женя Кротов. Начинаем новый час.

идет, все меняется, меняемся и мы сами. Об этом мы и поговорим в этом часе, друзья, и, возможно, вы получите подарок. Вот какой вопрос хочу вам задать. Какие проблемы раньше казались чем-то, ну, серьезным, а теперь это сущая мелочь? Присылайте ваши ответы в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Мы скоро почитаем некоторые ваши ответы и выберем случайно победителя, кто получит наш мерч. Шанс есть у всех. Удачи!

Мелодия ФМ.

0: теперь мы переходим к самому приятному. Друзья, узнаем сейчас, кто у нас получит подарок. Тема была вот такая. Какие проблемы раньше казались, ну, чем-то серьезным, а теперь это сущая мелочь. Привет, ДФМ. Раньше опоздать на работу на 5 минут для меня было катастрофой. Сейчас у меня двое детей. Теперь, если я вообще куда-то приехала, скажите мне за это спасибо. В школе очень переживала за прыщей. Казалось, что вот все только на них и смотрят. Повзрослела, понял, людям вообще все равно на других. Раньше я боялась звонить незнакомым людям. Даже доставщику перезвонить было испытанием. Сейчас работаю в продажах и позвонить кому угодно для меня расплюнуть. Всем огромный привет. Это Дима из Москвы. В 20 лет расставание казалось концом света. Сейчас понимаю, что конец света — это когда в воскресенье вечером вспоминаешь, что завтра понедельник. И еще такое сообщение есть. Очень переживала, если выходила из дома без макияжа раньше. Сейчас могу выйти в магазин в пижаме, и мне абсолютно все равно. И правильно, нечего лишний раз переживать. Давайте узнаем, кто у нас получит подарок. Мы же, напомню, случайным образом выбираем победителя. В этот раз повезло автору первого сообщения, кто вот любит опаздывать на работу. Поздравляю тебя, мерч твой.
1: Реклама на Время обновлений. Прощаемся с летом и встречаем осенний сезон с выгодой. Только с 28 по 30 августа скидка в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. Радио ДФМ.

0: бывает там, где мы его, ну, не ожидали. И вот, рассказываю, ученые из Университета Южного Иллинойса, друзья, создали съедобное печенье из переработанных пластиковых бутылок. Они научились расщеплять вот этот пластик под высоким давлением и делать так, чтобы это потом ели дрожжи. Те самые превращают все это в белки, жиры, ну и делается печенье. Еще один повод отказаться от сладкого в гостях, да? Ну и фраза «бутылочку за маму», «бутылочку за папу», «бутылочку за здоровье близких» теперь уже звучит не так противоречиво. Привет, друзья! Меня зовут Женя Кротов. У нас новый час. Будем музыку слушать и мерч разыгрывать. Участвуйте непременно.
1: Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
2: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
8: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
11: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
18: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
19: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
20: В ленте.
21: Welcome back and right now.
22: А теперь тусовка.
23: On DFM.
22: DFM.
23: Потом.

0: такого читаешь в интернете, что с людьми может произойти, и думаешь, что они это все придумали, все это не по-настоящему, но иногда такое случается и с нами тоже. Давайте об этом в этом часе мы с вами и пообщаемся. Вопрос задаю вам. Вы, собственно, пишите ваши ответы в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115, а потом мы случайным образом выбираем победителя, который получит наш мерч. Вопрос. Что из того, во что сложно поверить, случалось с вами? Пишите ваши ответы, не стесняйтесь.
1: Реклама на Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
3: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54 54 54.
4: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953 503 8181. 8953 503 8181.
5: Маршрут построен в «Авангард». Высокие качества стандарт. Автосалон «Авангард» – лидер продаж «Хавейл» по Вологодской области. Иногда доверие можно измерить. Автосалон «Авангард» – официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 550321. По данным рейтинга дилеров «Хавейл Сити» за второй квартал 2026 года. ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Студия красоты «Девичник» – ваш оазис стильных перевоплощений. Окрашивание любой сложности для вашего идеального образа. Будь яркой, будь собой. Запишись сегодня и наслаждайся результатом. «Девичник», улица Ленинградская, 14.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
1: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
1: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани и бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ООО МВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
4: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
5: А дальше тусовка
6: on DFM,
5: потому что

0: напомню, что мы здесь не только музыку слушаем, но еще и мерч раздаем. Сейчас узнаем, кто его получит в этом часе. Тема была вот такая. Что из того, во что сложно поверить, случалось с вами? Читаем. Однажды нашел на улице кошелек, вернул владельцу, а через неделю потерял свой, и мне его тоже вернули. Вот такая карма. Привет, DFM, Лена из Тулы. Мы с мужем познакомились дважды. Первый раз на свадьбе друзей, второй через 2 года в интернете. И оба раза он использовал одну и ту же дурацкую шутку для знакомства. Выиграл телевизор в розыгрыше торгового центра. Самое невероятное, что я вообще никогда ничего не выигрывал. Просто зашел купить, оказался каким-то там клиентом, и телевизор мой. Однажды летел в отпуск и случайно оказался в самолете рядом со своим школьным учителем. Через 15 лет он меня узнал и первым делом спросил, прочитал ли я наконец «Войну и мир». И еще такое есть. Мы потеряли кота на даче, расклеили объявление, потом открыли старый шкаф на веранде, а этот гражданин там просто спал и, кажется, вообще ни о чем не переживал. И правильно. Главное, кот не переживает, и вам не нужно. Сейчас узнаем, кто у нас получит мерч. Случайным образом выбираем победителя. И повезло автору, который до этого выигрывал телевизор. Кажется, удача все-таки на твоей стороне. Поздравляю тебя. Ну, а для остальных скажу, что ровно через час мы еще раз поиграем, ребята. Так что не стесняйтесь участвовать. Вам, возможно, тоже повезет.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов, ночью до плюс 7. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 16 без осадков.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца августа.
6: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена 54-54-54.
7: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория «Стройдвора».
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News на DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. К середине сентября отремонтируют пешеходную зону на улице Первомайской в Вологде. В Вологде укладывают асфальт на Советском проспекте. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. В середине сентября отремонтируют пешеходную зону на улице Первомайской в Вологде. Как сообщил глава города Вологды Сергей Жестянников, обновление пешеходной зоны начнется на следующей неделе. Подрядная организация проведет демонтаж старого покрытия, установит новые бортовые камни, обновит пешеходные дорожки и уложит свежий асфальт. Затем будет проведено благоустройство клумб. Также специалисты приведут в порядок территорию у монумента ликвидаторам последствий радиационных аварий. Работы будут идти при поддержке бизнеса и завершаться к середине сентября. В Вологде укладывают асфальт на Советском проспекте. В областной столице продолжается масштабное благоустройство в центральной части города. В число обновляемых объектов попал Советский проспект. Сейчас рабочие приступили к укладке асфальта на дороге вдоль площади Революции и детского парка. Работы по асфальтированию участка ориентировочно завершат на этой неделе. Асфальтирование Советского проспекта является частью благоустройства площади Революции. Пространство – один из ключевых объектов, которые благоустраивают к 880-летию Вологды. Работы проводятся в рамках программы правительства Вологодской области «Стратегия 2.0» и народной программы. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: еще одна интересная новость из Китая, друзья. Там ученые создали технологию, которая позволяет качаться, набирать мышцы абсолютно без тренировок. Речь идет о специальных мышечных клетках, они там вводятся под кожу и создают эффект напряжения на мышцах. Это испытали уже на мышах, и там действительно все хорошо, улучшилась выносливость, плотность костей, мышечная масса выросла. Так что, если вы увидите качка в следующий раз, не думайте, что молодец, накачался, может быть, он молодец, просто дома это все належал. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. Продолжаем музыку слушать, а также мерч разыгрывать. В этом часе будет такая возможность, не упускайте ее.
1: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилерах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО МВМ.
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
6: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. ОГРН 120-770-026-3198. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
7: Welcome back and right now.
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.

0: говорят, что скромность украшает, но не всегда. Например, прямо сейчас она не только не скрасит, она еще и лишит вас возможности выиграть подарок. Друзья, сейчас задам вопрос, на него нужно будет ответить, прислав, собственно, ваше сообщение в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Вопрос вот такой, друзья. Чем вы гордитесь из того, что у вас есть дома? Ну и почему? Присылайте ваши ответы, не стесняйтесь, выиграть может каждый.
1: Реклама на Дифа.
2: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
3: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
4: Хочешь настоящие эмоции? Stint Karting. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23 80 90. Возрастное ограничение 6+.
5: Маршрут построен в авангард. Внимание! Мы жмем на старт. Выгода до 200 тысяч рублей по трейдинг. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавейл Сити. Автомобили в наличии. Доступна рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Хавейл Сити. Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляется Банк Альфа-Банк АО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Студия красоты «Девичник» – ваш оазис стильных перевоплощений. Окрашивание любой сложности для вашего идеального образа. Будь яркой, будь собой. Запишись сегодня и наслаждайся результатом. «Девичник», улица Ленинградская, 14.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Оформите карту Магнит Пэй ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Пэй ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит». Акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
4: А в «Ленте» итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: СПА или спорт? Театр или кино? А может заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
11: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
0: Up the next. А дальше тусовка. On DFM. Потому что...

0: традиции раздаем наш мерч. Вопрос в этом часе был такой: чем вы гордитесь из того, что у вас есть дома и почему? Сейчас почитаем. Дедушкиными часами. Они уже не работают, но я их никогда не выброшу. Для меня это не вещь, а кусок семьи. Привет, ZFM, это Катя из Ярославля. Горжусь огромной библиотекой. Правда, половину книг я еще не прочитала, но мне очень приятно, когда гости приходят и хвалят меня. Еще такое. У меня есть кресло, которое я сам сделал. Оно немножко кривое, немного скрипит и объективно хуже магазинного, но зато сам всем об этом рассказываю. Всем огромный привет. Я коллекционер магнитов из путешествий. У меня огромная коллекция, и я очень рад показывать ее друзьям. Первой дорогой вещью, которую купил сам полностью на свои деньги, горжусь до сих пор. Это обычный телевизор, но тогда он для меня был доказательством, что я чего-то могу. И еще Серега из Казани пишет: у меня дома есть пальма, которую я вырастил почти с нуля. Ей уже 12 лет. И это очень круто. У меня, например, цветы постоянно умирают, так что для меня это настоящее достижение. Что ж, выясним, кто у нас получит подарок случайным образом, как обычно. И повезло автору, который писал, что у него большая библиотека. Поздравляю тебя, именно тебе достается наш фирменный мерч на память. Ребята, в следующем часе мы еще раз разыграем. Участвуйте, не стесняйтесь.
1: Радиоканал ZFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов. Ночью до плюс 7. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 16 без осадков.
1: Радио ZFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на ZFM.
4: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
5: Акция действует до конца августа.
6: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль «Центр». 54-54-54.
7: Время обновлений. Прощаемся с летом и встречаем осенний сезон с выгодой. Только с 28 по 30 августа скидка в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
8: По стройландия.ру 46960. Город Оренбург. А из автотеки 28А. По ГРН 112-565-804-3963.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

0: Четверг, 27 число, друзья. Смотрим, какие у нас события и праздники, а их немало. Сегодня отмечается День мемов, а мемы мы все очень любим. Я думаю, ни у кого и дня без них не обходится. Также отмечается День каменщика, если вдруг вы представитель этой профессии, поздравляем. Еще сегодня Всемирный день озер. Также отмечается День российского кино, тоже нужно отметить. Смотреть что-нибудь интересное как раз в кино. Фильмы разные показывают. А еще сегодня отмечается День первого поцелуя, друзья. Вспомните свой и испытайте немножко неловкости. Продолжаем слушать музыку. Меня зовут Женя Кротов. Всем огромный привет. И снова мы разыграем мерч в этом часе. Участвуйте обязательно.
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
1: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
17: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
18: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
19: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
20: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: А теперь тусовка.
4: On DFM.

Слышал фразу, что знание – сила, но иногда незнание – тоже сила. Об этом и поговорим мы в этом часе. Друзья, я задам вам вопрос. Нужно будет прислать ответ по номеру +7 965 115 5 115. Ну и мы случайным образом кого-то выберем, кто получит наш мерч. Вопрос такой. Факты, которые вы предпочли бы не знать. Пишите.

0: автомобиля «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
0: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
3: Маршрут построен с «Авангард». Я, признаться, очень рад. На море, дачу, за грибами, на рыбалку, по городу, с семьей. С обновленным модельным рядом «Хавейл Сити» твой выбор не ограничивает практически ничто. Выбери свой новый «Хавейл» для своего образа жизни. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 5503-21.
4: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
3: В ленте.
4: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте «Ума-8» среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Электро». Москва. ОГРН 124-77-207-30-08-04. 0+.
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
17: Категория 16+.
18: Up the next.
0: А дальше тусовка.
18: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: Дали нам к этому моменту. Вопрос вот такой. Я задавал факты, которые вы предпочли бы не знать. Что подушка со временем становится тяжелее из-за всего, что в ней накапливается? Спасибо интернету. Теперь сплю и думаю, как бы ее почистить. Привет, DFM. Я бы предпочла не знать, сколько сахара в некоторых моих любимых напитках. Раньше было просто вкусно, а теперь вкусно и тревожно. Что некоторые актеры, которых я в детстве считал древними стариками, когда они играли в всех фильмах, которые я смотрел, они были младше, чем я сейчас. Вот это настоящий ужас. Однажды узнал, сколько микроскопической живности постоянно находится вокруг нас. Не буду пересказывать подробности. Живите счастливо, ребята. Олег из Москвы пишет: я предпочел не знать, сколько денег потратил за всю жизнь на доставку еды. Банковские приложения однажды показали мне статистику, и я ужаснулся. Это действительно так. Я тоже стараюсь туда на всякий случай не смотреть. Что ж, выясним, кто у нас получит подарок. Кому повезет, потому что им может стать каждый этим победителем. И повезло автору второго сообщения, который писал про сахар в напитках. Как раз мы тебе нашу фирменную кружку отправим, чтобы было куда эти напитки наливать и тревожиться дальше. Поздравляю тебя, ребята. Ну а для остальных хочу сказать, что у нас постоянно какой-то мерч разыгрывается. Главное, попробуйте, возможно, вам повезет.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс погоды, в Вологде переменная облачность без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13 градусов, ночью до плюс 7. Завтра ожидается малооблачная погода до плюс 16 без осадков.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
7: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70-72-82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News на DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Порядка 45% работ выполнили вологодские реставраторы в здании детской музыкальной школы номер 4. В Вологде завершается подготовка к отопительному сезону. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Порядка 45% работ выполнили вологодские реставраторы в здании детской музыкальной школы номер 4. Специалисты сняли старую штукатурку со стены потолков, демонтировали оконные и дверные блоки, полы и основания. Параллельно проводилась активная работа на наружной части здания. Была полностью заменена обшивка фасада, восстановлены печные трубы, обновлены кровля и карнизные связы. Работы выполняются в рамках народной программы «Единой России». Как отметил куратор программы по Востоку области Сергей Селянин, реставрация здания позволит сохранить объект культурного наследия и создаст комфортные условия для учеников. В Вологде завершается подготовка к отопительному сезону. Общий технологический процент готовности к отопительному сезону в настоящее время составляет 94% и в многоквартирных домах, и в социально значимых объектах. В большей части многоквартирных домов проведены гидравлические испытания и подготовлена документация. Согласно нормативам, отопительный период начнется, когда среднесуточная температура в течение 5 дней будет держаться ниже 8 градусов. В первую очередь тепло подается в социальные учреждения. Ориентировочная дата включения отопления – 15 сентября. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 20 часов. Радио DFM.

0: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
4: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на «Флау-Вау» разделе для жизни с подпиской «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АОЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. «Флау-Вау». Услуги от ООО «Флау-Вау». Москва. УГРН 120-770-026-31-98. 12+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Алло, привет! Я такое узнала!
12: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
13: Для зрителей старше 16 лет.
14: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: А теперь тусовка.
16: On DFM.

0: маршрут построен в авангард. Внимание! Мы жмем на старт. Выгода. До 200 тысяч рублей по трейдинг. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавейл Сити. Автомобили в наличии. Доступна рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Хавейл Сити. Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляется Банк Альфа-Банк АО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Третью строчку в прошлый раз открыли Don't Wanna Go Home, Медузы, Henry Camomile.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Лидером прошлой недели не получилось стать у трека Shades of Blue, Джон Саммит, Диволт и Джулия Чёрч.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот золото прошлой недели забрали Маршмелло и Portugal The Man. Снова на первой строчке трек «Феникс».
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОККО представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
6: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
10: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Оперен 101-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. Оперен 120-770-026-31-98. 13+. Опись срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
12: СПА или спорт? Театр или кино? А может заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
14: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер.
15: Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
16: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
17: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
19: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
18: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
20: Мой сын никуда не поедет от меня.
18: На телеканале «Ю».
21: Для зрителей старше 16 лет.
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
1: On DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве 22 часа. Радио DFM.

0: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. Включи тусовку.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца августа.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве полночь. Радио DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Включи тусовку.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. В Москве 2 часа. Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций.